0: чем кончилась вчера игра.
1: Конечно, я продулся страшно, мне не везет.
0: Вы до утра опять играли.
1: Да, ужасно мне надоело. Черт возьми, хоть раз бы выиграть.
0: Был там Герман.
1: Был, и как всегда с восьми и до восьми утра прикован к игорному столу. Сидел и молча дул вино.
0: И только...
1: А на игру других смотрел.
0: Какой он странный человек.
1: Как будто у него на сердце злодейств по крайней мере три.
0: Я слышал, что он очень беден.
1: Да, не богат.

Я не верю, чтобы ты хотел смерти графини. Я измучилась сознанием моей вины перед тобой. Успокой меня. Сегодня жду тебя на набережной, когда нас никто не может увидеть там. Если ты до полуночи придешь, я должна буду допустить страшную мысль, которую гоню от себя. Прости, прости, но я так страдаю.

разверну совсем как там, да, поют. А вот и церковь, и толпа, и свечи, и ходила, и рыдания. Вот катафалк, вот гроб, и в гробе дом старуха, без движения, без дыхания.

Старуха! Ты! Ты здесь! Что смеешься? Ты меня с ума свела! Проклятая! Что надобно тебе? Жизнь моя! Возьми ее! Возьми!